Где ж малюк, и не сон я сам? Ты спишь, а я тебя любим ведь, как вчера, а меня и как завтра. Любим тебя стали ведь, навжди, неконечно. Си моя жена, а я сам твой муж. Двоя люди во великом свете, которые хочу по себе нечо занихать. Нечо пекне, а не забуднутельное. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.